онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: работодатели пытаются создать идеальные условия труда, чтобы сотрудники не выгорали из-за перегрузок, тем временем столичные психологи рассказали, что зумеры все чаще стали выбирать работу на заводе, поскольку она оказалась полезнее для психики, чем в офисе. Все дело в том, что на заводе есть четкий график, перерывы, отсутствует необходимость быть на связи после смены. Это снижает риск выгорания. А вот в офисе все наоборот. Постоянные звонки, клиенты и занятость в нерабочего времени не только выматывают сотрудника, но и приводят к желанию уволиться. Кажется, многим работодателям все же придется пересмотреть условия труда и вместо игровых комнат или других привлекательных бонусов предложить сотруднику ту самую необходимую стабильность, в которой так сильно нуждаются многие. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова. Информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если вы любите лакомиться суши, то вы приносите пользу своему здоровью. По словам столичных медиков, рыба в составе этого блюда содержит омега-3, который поддерживает работу сердца и мозга. А водоросли нори богаты йодом, магнием и селеном, что в свою очередь улучшает работу щитовидной железы. При этом самым полезным блюдом стоит считать сашими, потому что ломтики свежей рыбы без риса представляют собой чистый белок и омега-3. И помните, что летом в жаркую погоду стоит внимательно относиться к качеству хранения продукта, чтобы не нанести вред своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.

еда. О пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но не влияет на засыпание и качество сна кардинально.

0: А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Даркет. Респекты по всем параметрам.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года.

0: года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка, реклама.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиши» радио Хит ФМ. Здравствуйте,
1: здравствуйте, дорогие мы. Наши 25 июня, четверг сегодня. Красная дорожка перед вашими глазами к выходным. Они уже вот-вот наступят. А пока наслаждаемся каждой секундой и минутой и отмечаем праздники. Я сегодня нашла два классных праздника, которые можно связать. И мне интересно, поймешь ли ты как? Итак, первый. День моряка. Все, зафиксировали.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Хит FM. Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: Нива Legend от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня

0: Держишь гантели, ты не совсем в прямом положении.
1: Но в любом случае надо просто взять и сделать касаточку с утра пораньше.
0: Интересное
1: заходите
0: упражнение.
1: В группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть еще группа Hit FM в мессенджере Макс. Welcome туда. Там тоже есть это все.
0: Зарядка начинается.
2: Двигай, Лопес.

0: 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.

0: «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Выбирайте, какой вам удобнее.
2: Некоторые, находясь в офисах, стараются как раз вести себя гораздо тише в тот момент, когда выигрывают, потому что они понимают, что
1: вообще,
2: это конкуренция.
1: Вообще, по статистике, люди, которые в офисе играют и выигрывают в IQ батле, например, и кричат на весь офис, то к ним лояльность проявляется больше, потому что что ты выиграл приз, значит, ты крутой.
2: Это да.
1: Ребятки, вот о чем мы хотим поговорить. Давайте поиграем в IQ Battle как раз. Звоните к нам в студию, звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Звездочка 107.4. Нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.
1: А теперь играет Вова. Тут мы вот что будем делать. Вспоминать самые женские профессии. Поехали.
2: Самые женские: медсестра, судья,
1: секретарь,
2: визажист, мастер маникюра, педикюра, бортпроводница, стюардесса, учительница, дизайнер, архитектор, врач, финансист, бухгалтер, косметолог,
1: гинеколог,
2: да, самый женский.
3: Да, ну, а мужчин не бывает?
1: Бывает, но это чаще всего женщины.
3: 14 ответ.
1: Ну, тут определенно понятно, за кем победа. Выигрывает Владимир!
3: Владимир, мы тебя поздравляем! Дарим тебе наш фирменный шикарный дождевик радио Хит ФМ. Носи на здоровье, теперь и дождь тебе не страшен. Вот. Оль, ни в коем случае не расстраивайся. Звони нам обязательно еще.

0: преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, страна! Обнимашечки всем-всем-всем и хорошее настроение в уши. Очень надеемся, что вы сегодня настроены просто как победители, а если нет, сейчас исправим.
0: Да, совершенно верно.
1: Сегодня день рождения отмечает известный режиссер Тимур Бекмамбетов. Вот
0: Ой-ой-ой,
1: да? Happy birthday.
0: Поздравляем вас, поздравляем.
1: Что ты любишь из его работы?
0: На «Ночной дозор», конечно же. Mm-hmm. Конечно же.
1: Надо пересмотреть. Я вот вспоминаю, когда это только вышло, это было что-то невероятное.
0: Я тебе даже сейчас историю расскажу. Я когда вышел этот фильм, точнее,

0: качественный. Вот.
1: Ой-ой-ой.
0: Да. А, ну и, конечно, сегодня четверг, а значит, мне голосовым проще, ребят. Поэтому прямо сейчас уже залетайте к нам в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там есть задание. Делайте его, выполняйте голосовым сообщением, отправляйте нам в личку 8-925-007-1074. Мы сегодня разыгрываем шикарный пауэрбэнк радио Hit FM.
1: Адам Фатерешков по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L.

0: Я сегодня на стрессе.
1: Что случилось?
0: Дамы и господа, если ваша цель эпично провалить первое свидание и больше никогда не увидеть девушку, вот идеальные советы.
1: Давай.
0: Первое. Придите позже, чем договаривались. Это я к мужчинам сейчас. Позже, чем договаривались. Она может опоздать, ты нет. Но ты, точнее, нет. Она не может опоздать, ты можешь. Такой бриллиант надо ждать. Причем минимум на 20 минут опаздывать. Вот.
1: Ты сейчас меня разозлишь.
0: Что?
1: Я уже начинаю.
0: Причем, знаешь, когда пришел, обязательно скажи вот эту фразу эпичную. Ну что,

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, сейчас на термометрах плюс 15, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают слабый дождь и где-то до 19 градусов тепла, ну а вечером...

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Мне голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Это «Мне голосовым проще» в утреннем шоу «Будь идеалист» на радио Хит ФМ. Место, где нужны ваши утренние голосовые сообщения.
2: Да, друзья, все время придумываем для вас какие-нибудь забавные задания. Вы выполняете голосовыми сообщениями и получаете за это подарки. Вот как звучит сегодняшнее. Ой, ну это просто, ну это замечательное задание. Что написать на лежаке на пляже, чтобы его не заняли?
1: Да, прекраснейшее.
2: Ну вы же понимаете, эта ситуация, она актуальна на все времена. Вот сколько лет я...

0: тебе, я бы испугалась.
1: Подпись. Кто там был у нее друг? Краб? Подпись краб.
0: Это да.
1: А Себастьян?
0: Да, и рыбка еще была, Фландер. Олег?
2: Осторожно, лежанка окрашена.
1: Кстати, вот тоже рабочий вариант.
0: Да, да, отлично. От Алексея?
3: Может, на лежаке написать «Осторожно, блохи».
0: Ну, тут совсем страшно. Тут,
1: ну, в смысле...
0: Тут, может, тут не только на этот лежак, тут на все остальные, которые рядом в метре, в пяти метрах никто
1: не сядет.
0: С другой
1: стороны, человек идет такой, ну, нельзя, занят, видите, там блохи.
0: Катя?
4: «Осторожно, злая хозяйка». Подпись «Муж».

0: Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru.

0: 9 часов ровно в Москве. В некоторых городах уже России сумасшедшие. На радио Хит ФМ. 9 часов ровно в Москве. В некоторых городах уже России сумасшедшие пробки по 7 баллов, по 8, а где-то и по 9. Это что значит? Это значит, что все в сборе.
1: А где-то... Радио Хит ФМ.
0: 9 часов ровно в Москве. В некоторых городах уже России сумасшедшие пробки по 7 баллов, по 8, а где-то и по 9. Это что значит? Это значит, что все в сборе.
1: А мы
0: не шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ. Здрасте!
1: Здравствуйте! Сейчас взбодримся все. Сегодня будем обсуждать наши фобии.
0: Да.
1: Давайте признавать, чего вы там боялись. Может быть, есть что-то необычное или просто какие-то такие банальные вещи, которые вы боитесь и ничего с этим поделать не можете.
0: Слушайте, ну у меня, вот я прям признаюсь честно, до сих пор осталась фобия, это глубина, то есть если я ногами не чувствую дно, у меня паника начинается, Это первое. Второе, это собаки большие. Маленькие нет, большие да. Большие, а бойцовые вообще, если она бежит играть, я уже пишу завещание.
1: Это так забавно, меня в детстве испугала как раз очень маленькая собачка, и у меня до сих пор к ним, ну, такое, знаешь, с опасением отношение. Также я не люблю дождевых червей. Он прям очень-очень так плохо.
0: Тоже покусали.
1: А еще слизняков, да. Вот если вижу, мне прям сразу все передергивает.
0: Собаки большие. Маленькие нет, большие, да. Большие, а бойцовые вообще, если она бежит играть, я уже пишу завещание.
1: Это так забавно, меня в детстве испугала как раз очень маленькая собачка, и у меня до сих пор к ним, ну, такое, знаешь, с опасением отношение. Также я не люблю дождевых червей. Он прям очень-очень так плохо.
0: Тоже покусали.
1: А еще слизняков, да. Вот если вижу, мне прям сразу все передергивает. А высота, это, конечно, наверное, даже уже супер популярная фобия, но она у меня присутствует. Тем не менее, я с ней борюсь. Я все равно куда-то собираю, планирую всегда взобрать.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте HitFM.
1: Машины. Я так по тормозам дал. Вылетел из машины. Говорю, я подожду, пока она там ее обчистит, там все сделает, и потом поеду дальше.
2: Ну, рассказывайте про именно свои фобии, либо про, может быть, интересные стороны фобии своих знакомых.
1: Я думаю, да, если это что, можно так тоже рассказать. Свои сообщения отправляйте в личку, в мессенджер Макс 8-925-007-1074, 8-925-007-1074. А также отправляйте в Максе в группу Хит FM. У нас там есть группа, мы тоже там ждем ваши сообщения.

0: бросил бы все и
1: нет,
0: убежал.
1: Нет, я пауков не боюсь вообще, нет. Кстати, нет. А, кстати, знаете, что еще? Вот, я сейчас буду за Терешкову рассказывать о ее фобиях. Вы знаете, какая у нее есть фобия? Она сейчас, вот попробуй только сказать, что это не так. Она может приехать за сутки в аэропорт вообще перед вылетом.
0: Ну да, опоздать.
1: Вот если у нее вылет в 22:00, она утром уже поедет в аэропорт.
0: Ну, давай прямо так утрировать, конечно, не будем, но за 3 часа я люблю, да, бывать по-разному. Я очень боялась всегда опоздать на самолет. Вот в прошлом году у меня это случилось.
1: Ну вот, поэтому ездишь.
0: И вроде бы как полегче стало.
1: А вот
0: теперь за час приезжаю.
1: Когда фобия стала уже реальностью, она же
0: проходит.
1: Она должна. Ты все теперь не боишься?

0: Тогда еще в Ленинграде одноклассники шутку пытались меня сбросить с верхней палубы крейсера «Авроры».
1: Ничего себе шутки.
0: Да, а я смотрела на льды Невы, которые были там внизу. Вот так вот шутка превратилась в фобию, а пауки, да, тут пауки тут, естественно, да, история тоже. Просто боится увидеть паука.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс». Пишите в личку. Можно написать еще и в группу «Хит FM». Она тоже есть в мессенджере «Макс». Пишите туда, либо туда. Мы сегодня обсуждаем ваш

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии. Рассказывайте, признавайтесь.
2: Алексей написал: друзья оставили на время отпуска желтого питона. Он 2 метра в длину. А кормить его надо было мышками белыми. Вот я понял, что боюсь белых мышей.
1: А белых мышей ты...
2: Я, кстати, даже фотографировала с питонами. Это потрясающее создание.
1: Мы так были близки.
2: К чему?
1: Вот просто были близки. Просто время как должное.
2: Так, Катрина, арханофобия. Боюсь даже маленьких паучков. В детстве на даче у бабушки

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hit.fm.
1: Плывешь где-нибудь в Красном море, а там они такие, что и разноцветные, и огромные, и прям как из фильмов ужасов про пираньи.
2: Я тебе больше скажу, все в водоеме, все, что больше кильки, или карасиков, это акулы.
1: Да,
2: понимаешь,
1: да,
2: поэтому я...
1: А вот еще увеличивает, ой-ой-ой.
2: Да, медузы те же самые, пожалуйста, в водоеме. Я такой, знаете что, без меня, я могу даже видео тебе показать, где я в Таиланде зашел в воду, там приплыла гигантская медуза с поднос. Я такой, знаете, извините, что побеспокоил, я, пожалуй, выйду.
1: А они еще иногда же просто в воде уже неживые находятся, да? Ну, каким-то образом это произошло.
2: Как неживые?
1: Ну, не всегда живые, иногда мертвые медузы бывают.
2: Я зря извинялся.
1: И все равно их боишься.
2: Да, даже. Ты же не знаешь, она же там не улыбается, лица не видно.
1: Просто неприятно.
2: Может, она спит. Да. 8-925-007-1074. Кстати, прикинь, грустная медуза. Заснула на берегу, оказалось. 8-925-007-1074. Номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой.

0: Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Встретимся уже завтра. Вы проснетесь, скажете умные колонки «Включи Хит ФМ», и мы тут как тут. Ну а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова.
1: Всем классного, идеального денечка. Любим, обнимаем, целуем. Пока!

0: хитовый. На радио Хит ФМ. На радио Хит ФМ.
1: Утренники, конечно, ушли. Вот ребята у нас смешные, прикольные. И оставили открытым компьютер со всеми вашими фобиями. Вот сижу и читаю. Конечно, про белых мышей очень сильно мне понравилось. Вообще интересная тема. Вообще, знаете, у нас в утреннем шоу очень интересные темы ребят поднимают. Я тут вспомнила, что когда-то очень сильно боялась змей. Вы знаете, пока на даче вот нос к носу не столкнулась с гадюкой. Она нереально красивая была. Такая, знаете, черная, блестящая. Это не уж, это была гадюка, я точно знаю. Я различаюсь теперь. Вот. Посмотрели друг на друга и, как говорится, расползлись в разные стороны. А еще, знаете, однажды принесли нам сюда вот в студию прям настоящего такого питона желтого. Я не помню, как его... Валера, кажется, его звали. Вот. Но он был сытый, поэтому можно было его погладить. Первый раз в жизни я вот его погладила и поняла, что он такой классный, такой теплый и такой добрый. Ну, потому что накормленный, наверное, был. Так что, друзья, не избегайте пугающих ситуаций, потому что именно избегать часто закрепляет вот этот страх в нас. Наташа Стаханова, статус хитовый. Будем, как обычно, много-много играть с вами. Ну, а начинаем с новинки. Кстати, прикольная, на итальянском языке.
0: Мерк и Кремонт и The Colors.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.com.
1: The Second Voice на радио Hit FM. Let Me Be. Кстати, вы знаете, что это современный музыкальный проект, созданный с помощью искусственного интеллекта? Ну, а красиво же звучит, да? И весьма прям даже трогает душу. Ну, вот так вот. Кстати, я тоже, знаете, за пределами эфира иногда слушаю одну ай-группу. Она такая кей-попная, называется Galaxy. Вот. И ее сделал мальчик один, который не попал в группу кей-попную Enhypen. Ну, его просто не взяли. Поэтому он вот решил создать свою. Такую группу, очень они похожи вот, с Enhypen, вот, и там даже клипы он делает очень красиво. Ну, вот так вот. Что могу сказать? 21 век. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на всем, ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый.

0: корректно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру.

0: Всем привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Школа Званцевой лаборатории модернизма». Это проект о легендарной петербургской студии, где в начале 20 века рождалось новое русское искусство. Под руководством Льва Бакста, Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина здесь учились будущие звезды авангарда и модернизма. Например, Марк Шагал и Михаил Матюшин. Выставка работает до 4 октября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: 27 и 28 июня на стадионе МГТУ имени Баумана состоится большой летний фестиваль спорта и отдыха «Спартакиада Комус». Гостей праздника ждут захватывающие спортивные соревнования, интересная деловая программа и развлечения для всей семьи. А завершающим аккордом станет концерт российской певицы Бирвол во второй день в 18:00. Вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть итальянский хоррор «Долина улыбок». По сюжету новый учитель физкультуры приезжает в тихую горную деревню, где все жители поклоняются подростку, якобы способному исцелять болезни одним прикосновением. И чем больше герой пытается разобраться в происходящем, тем очевиднее становится.

Леонид и Кэллум Скотт на радио Хит FM. Stay, останься, ну хотя бы на полчасика. Кстати, друзья, как раз через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Играем мы, друзья, через мессенджер Макс. Если что, вы в курсе, наверное, да? Номер +7 925 007 1074. Вообще, подписывайтесь на наш канал. У нас там очень интересно. Вот я прямо сейчас смотрю, наши девчонки вывесили фотографию Тома Холланда, но Человек-паук же новая часть выходит, вот где он там уже со своей женой Зендеей, и у нее платье в виде паути.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе играем с вами в хитбокс. Хитовую коробочку уже принесли, стоит, но мне сказали так пальчиком. Мы пригрозили, только через пару песен сможешь ее открыть.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на

0: Квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте

попали. Вот так вот, Светлана. Это счастье, конечно, здорово. А море, солнце и песок. Вот такие ассоциации получились у Татьяны. Как говорит моя младшая сестра, он был моим крашем в средней школе. 14-й год, Алена. Мне кажется, он у многих был крашем, да, Энрике Иглесиас. А вот еще сообщение от Лены. А не подскажете, где сейчас Энрике Иглесиас? Ну, насколько мне известно, ему сейчас 51, наверное, уже. Вот. Детишек он воспитывает вместе с Аней Курниковой и не собирается уходить из музыки, кстати, да. Обещал нас порадовать синглами. Ну, полноценный альбом не обещает, а вот синглы, да. И будем надеяться, что это будут хиты, и мы их услышим здесь на Hit FM. Друзья, спасибо вам огромное. Это был Энрике Иглесиас с Bailando 2000.

0: 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озон-карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: 4 июля. Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника.

0: Национальные проекты России. 0+.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.

0: никаких сплетен, никаких отношений, там никто ни с кем не встречается, все нормально. Просто у нас, друзья, сейчас в канале Hit FM Maxi фотобаттл проходит. Там Розе и Лиса из Blackpink, девчонок, просто совсем новая фотосессия прошла недавно. Ну, очень красивые фотографии, так что можно проголосовать. Найти нас просто в поисковике Макса, забивайте Hit FM. Вот, жду вас, давайте пообщаемся в комментариях, пообсуждаем. Ну, а буквально через полчасика уже будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мир. Hit FM.
1: На радио Hit FM.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: хитовый.
1: На радио Хит ФМ.
0: На радио Хит ФМ.
2: Друзья, уже через пару песен можно будет выиграть наш классный мерч. Играем в настроение. Будет также программка про фильмы и сериалы. Смотрители, которые можно посмотреть, будет

0: Алиса и Нейт Смит на радио Хит ФМ. I like it. Мне нравится. А мне нравится, друзья, играть с вами в настроение. Присоединяйтесь, давайте. Прямо сейчас начнем. Что нужно сделать? Взять в руки телефон и позвонить мне в студию. Звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарочки. Могу подарить пляжное полотенце огромное, такое яркое-яркое, красивое, естественно, с логотипом Hit FM. Либо могу подарить наш летний набор, там, бейсболка, футболка. В общем, очень-очень красиво. У нас все диджеи в этом ходят. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 1-11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт-сервис. Москва. Номер 1-18-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться,

0: Отца, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением.

0: ТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Российский Серган Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Боб Синклар и Кейза на радио Hit FM. I can't wait, я не могу ждать. Я тоже, давайте играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Hit FM.
0: И со мной на связи Диана, город Оренбург. Диана, привет-привет. Алло, алло. Да, у нас, кстати, у нас в Оренбурге самые смелые слушатели по статистике чаще всего играют в настроение. Ну вот так вот, молодцы вы. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.

0: Карибские моря раньше были сушей. Да или нет?
1: Да.
0: Угу. В морской воде содержится золото. Да или нет?
1: Да.
0: Существует море без берегов. Да или нет?
1: Нет.
0: Не существует. Окей. А ты опять громкую связь включила? Или почему-то тебя как-то...
1: Нет.
0: Все нормально? Ну, как-то да. Ну, ладно. Главное, что вроде я все услышала, и мы уложились с тобой в 30 секунд. Теперь давай проверять, получилось или не получилось. Итак, морской загар натуральнее городского?
1: Это нет. Я ответила да, но нет.
0: Не натурально. Подожди-ка. Морской загар

0: суши. Вот они нагоняют воду внутрь моря, затрудняют ее отток, и формируется такой вот своеобразная водная чаша у этого моря. И там внутри как раз этот загадочный Бермудский треугольник. Вот такие дела.
1: Ну, будем знать.
0: Да ты молодчина, у тебя 3 из 5 правильных, а это значит ура, ура!
1: Ура!
0: Ты наш победитель. Вот так вот все классно получилось. Не отключайся, будем выбирать подарки, но я тебе желаю побыстрее проехать пробку, чтобы у вас там в Оренбурге...
1: Я ее проехала как раз.
0: Да ты что? Все, всем, кто слушает нас в Оренбурге, не только зеленые волны, если вы за рулем, друзья. Это Наташа Стаханова, Хит FM, и настроение завтра продолжим, а прямо сейчас стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио.

есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок. Ой, Стада Петровича, Санкт-Петербург.

0: «Черная пятница» в «Левел Звенигородская». Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Да, 100 000 автомобилей не купишь.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте HitFM. Снова и снова.
1: 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о нас

0: на Хит FM.
1: Что по дождю положим на завтра? На завтра преимущественно без осадков, господа, поэтому лужи – это только сегодня. Кстати, сегодня еще может быть дождь. Завтра 20 градусов, обещает нам Яндекс.Погода, ощущение как плюс 18, переменная облачность.
2: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пиццеру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

круглосуточно.ру. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Fresh. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-741. Подробности на kusfest.ru. 16+.
1: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
2: Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше.
3: Панорама 360. Самый

0: 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигай.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Альфа-банк. Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям». На сайте HitFM. Таких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. HitFM.

Это Another на Hit FM только что и Talk to You. Начало восьмого в Москве. Всем привет и классного вечера под наши хиты и новинки. Этого добра у нас предостаточно, поэтому оставайтесь вместе с нами, если вы хотите быть в курсе всех последних мировых музыкальных новинок и хитов. Кстати, о хитах. Впереди трек Shut Up and Dance от Sophie and the Giants. А еще с нами Beowulf, которая вслед за Анной Асти обернулась фениксом в своем новом клипе. Певица отпускает все свои страхи и становится еще сильнее. Если хотите увидеть, что получилось у Beowulf, тогда смотрите ее клип на

0: и в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Песни для детей, которые хочется включать.
1: Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
0: 27

0: Радио Хит FM 6+.
1: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
0: Радио Хит FM представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

О пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве

работник, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я...

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе.

0: Так держать. Голосуйте за Тедди на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушайте главный хитовый чарт в ближайшую субботу ровно в 18 по Москве.
1: Hit FM.

0: Ой, на Hit FM только что. Дай, дай. Начало 9 в Москве. Пора нам провести хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие главные мировые новинки. Их две. План такой. Заходим в группу Hit FM VK и голосуем за тот трек, который понравится больше. На кону попадание в эфир одной из новинок. Под номером один с нами сегодня Мия Такарабе и Стив Аоки. Песня Heartless. Стив Аоки и Мия Такарабе Heartless номер один. Под номером два. Юнатас и Дэдди Диджей Flipside. Мы стартуем.
1: Хиты без правил.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
1: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника.

0: сегодня вы бросали голоса в пользу этой самой песни, классной, хитовой, Heartless.
1: Хиты без правил.

В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова. Стопудовый хит на «Радио Хит FM». Год 2010. Адель.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar Vertigo.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места в клипе.
1: Радио Хит FM.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

0: Витамин С несет огромную пользу для нашего организма, знают многие. Однако в народе существует немало мифов об этом веществе. Допустим, многие уверены, что главный источник витамина С – это цитрусовые. Однако абсолютным лидером считается вовсе не апельсин, а шиповник. За ним идут болгарский перец, черная смородина, облепиха и киви. Также столичные медики отметили, что привычка начинать день со стакана апельсинового сока не приносит пользы для здоровья. Этот напиток содержит много сахара, раздражает слизистую желудка и теряет часть витамина С уже через час после приготовления. По словам экспертов, гораздо полезнее будет съесть фрукт целиком. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124 05 62 44 30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.